0: Знаешь, наши вторые сезон станут в Вилла, стали...
1: That's
2: Urban FM 103.5.